0: Наша реклама. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
1: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
1: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
0: Вас приветствует аудиогид сайта наше.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наше.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
2: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча! Голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: «Радио Шансон».

пацана. А он матери так писал: ты же знаешь про все сама, сколько раз меня Бог

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

сбежит. Наша страсть кочевала над пропастью, и любовь моя дышит едва.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

выводит рапсодию. Латанный френч, не меняя на фраг, сидит за картами их благородие. Карты, как масло, стекают на стол, взоры лаская.

атакующего эскадрона. Не наваждение, не дьявольский сон. За поражением вновь поражение. В черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию, да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона. Сквозь морозный рассвет снежный вихрь, летящий саней, и безумная дрожь атакующего эскадрона.

папиросы в тесном портсигаре. Хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жив.

летел за ней. Кричал скворец сильней звонка трамвая. Стелился пух белей любых перин. И вслед за ней вдруг ветер, завывая, курил со мной, пуская дым в аквамарин. Окурок, мой дружок,

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, во вторник в Москве будет прохладно. Ожидается слабый дождь. Днем до +18 градусов тепла. Ветер восточный до 3 метров в секунду.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией – положительный фактор, но ситуация пока в начальной точке, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника для возможных переговоров между Россией и Евросоюзом. 9 мая Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, возможным представителей Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы Шрёдер. При этом президент России отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами. Президент России подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Президент США Дональд Трамп обсудит с Советом национальной безопасности возобновление боевых действий против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники. Совещание назначено после того, как переговоры по мирному соглашению зашли в тупик. По словам собеседников издания, Трамп рассматривает возобновление бомбардировок и нанесение ударов по целям в Иране, которые ранее оставались нетронутыми. Кроме того, обсуждается возвращение к проекту «Свобода» по военному сопровождению судов в Ормузском проливе. Подробности у Дмитрия Мельникова.
2: Видимо, в Белом доме и правда рассчитывали, что смогут заставить Иран подписать капитуляцию. Но вместо этого получили требования репараций, снятие всех санкций и разморозки активов. И главное, сохранение суверенитета Ирана над Ормузским проливом. После этого ответы из Тегерана, заключают на CNN, позиция американского президента становится еще слабее. А вместе с ним слабыми выглядят и сами Соединенные Штаты. При этом в полученном Вашингтоне тоном ответе из Тегерана речь, судя по всему, идет только о требованиях для окончания активной фазы войны. И ничего не сказано ни о ядерной, ни о ракетной программах, которые Тегеран считает темой отдельных скрупулезных переговоров. И вот уже не тарифы, не Тайвань и не поставки редкоземельных металлов, а иранская тема может стать ключевой на предстоящих переговорах Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином через несколько дней. Первый за почти 9 лет визит американского президента в Китай начинается уже в среду. Газета Financial Times пишет, что карты сейчас на руках у Китая, а провал Трампа на Ближнем Востоке и вовсе может поставить его в Пекине в позицию просящего. Пока же самой первой реакцией на резкий ответ Трампа на иранское мирное предложение стал немедленный рост цен на нефть. Марка Brent в понедельник подорожала на 1,8% и торгуется по $103 за баррель. Всего же за два месяца эпической ярости Трампа, как посчитали саудовские экспортеры, мир потерял около 1 миллиарда баррелей.
0: Иранский план из 14 пунктов по регулированию конфликта на Ближнем Востоке не имеет альтернатив, заявил спикер парламента Ирана Мухаммад Багер Галибаф. Он также подчеркнул, что чем дольше США будут медлить, тем больше придется платить американским налогоплательщикам. Рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что в ближайшие годы безработица в России останется на низком уровне в пределах 2,3% и 2,4%. Новак пояснил, что производительность труда зависит не только и не сколько от количества станков, а во многом от организации производственных процессов. Вице-премьер напомнил, что отраслевые ведомства совместно с бизнесом сформировали 17 отраслевых программ повышения производительности труда. Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера «Хондиус» вызвала у некоторых пассажиров нервный срыв. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает телеканал Sky News. Глава ВОЗ назвал наилучшим вариантом принятое решение не заставлять пассажиров соблюдать изоляцию на судне и направить их в родные страны под наблюдением врачей. По последним данным, все пассажиры круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса, покинули судно, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Теперь судно отправится в нидерландский Роттердам, где борт покинут последние оставшиеся на лайнере члены экипажа. После этого судно дезинфицирует. По последним данным, от хантавируса скончались 3 пассажира, супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии. В Москве на этой неделе заметно потеплеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве воздух прогреется до 22-27 градусов. Также он рассказал, какая погода в столице ожидается сегодня.
1: Облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, под утро плюс 9-12, в середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19, но и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
0: Синоптики говорят, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременные дожди и днем в российской столице плюс 17, плюс 19 градусов.